0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 6 часов утра. В ритме города. Соль FM. Прямо сейчас ты услышишь.

0: В ритме города, в ритме края.
1: Может мне уйти, но не отпустив тебя.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Из Соликамска с любовью.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, если вы верите в судьбу, то лучше с ней сегодня не шутить. Тельцы, подключите все воображение к решению текущих проблем. Близнецы, отличный день для больших и маленьких побед. Раки, если вы давно что-то откладывали, то сегодня уже стоит этим заняться. Львы, сделайте все возможное, чтобы завтра ничего не делать и отдыхать. Девы, лучший способ привлечь к себе внимание – это сегодня остаться в тени. Весы, размеренный день, когда вы многое успеете, не торопясь. Скорпионы, если вас занесло не в ту сторону, то вы еще можете сделать резкий разворот. Стрельцы, просто живите этот день и радуйтесь. Козероги, не забывайте почаще улыбаться другим и себе в зеркало. Водолеи, не преувеличивайте значение некоторых вещей в вашей жизни. Рыбы, вы сегодня неотразимы, пользуйтесь своим обаянием и не стесняйтесь этого. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 6 июня на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Местами возможен сильный ветер. Днем до 17 градусов, вечером до 13.

Твой город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.